мишкой, давня мотайка моя даржей. Я не вижу знакча, пять дня карт, там пошла вообще, где идешь, водишь, да.